tuyden tu din zhe ge yan samlu na lo ling ye tu shi chom yin na nan ki ran ki me zhe yan ga de sn lem bu ti li ya pian do yo de zhe sun sha da tan de ge li ne le lam zhu kha zu ge chi wa yu bi ne le mi me zhe na lo li ya da da pa de ma me ba din zhe xin dui sun ba ta de yu gun yu gun tan de me ba cha ya la so din zhe nang zu yo ba din zhe sun zan zong ba bu ta di ne le bi ken zhe ji li ya sha yo de shu bi na lang gu kha yi chi du ni ma zha zhe sun sha la ཁྱི ཕྱད མམ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ གསྲ
ཁྱི ᱛᱟᱱ ᱡᱚᱢᱵᱟ ᱵᱚᱦᱚᱨᱟᱱ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱚᱥᱤᱢ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱤ ᱜᱮᱪᱮᱱ ᱵᱚᱭᱤᱢ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱩᱱ ᱛᱚᱵᱚ ᱫᱚᱣᱟᱞ ᱥᱤᱱ ᱛᱩᱜᱩᱝ ᱟᱱᱡᱚ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱤᱱᱮ ᱞᱮᱫᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱤᱭᱟ ᱱᱮᱡ ᱛᱷᱟᱝ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱭᱚᱢ ᱵᱮᱜᱚᱵ ᱞᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱪᱤᱱᱡᱚᱨ ᱠᱤ ᱥᱟᱢᱵᱟᱛᱤ ᱠᱚᱢ ᱛᱚᱭᱟ ᱫᱮ ᱦᱟᱪᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱷᱟᱵᱩᱨ ᱵᱟᱞ ᱠᱚᱱᱟᱝ ᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱜᱩ ᱠᱤ ᱠᱩᱨᱭᱩ ᱫᱤ ᱭᱟᱝ ᱟᱣᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱡᱟ ᱪᱷᱟᱵᱮ ᱱᱮᱡᱩ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱠᱤ ᱠᱟᱯ ᱞᱤᱱᱟ ᱱᱟᱨ ᱣᱮ ᱝᱟᱱ ᱡᱩ ᱞᱚᱛᱚᱯ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱞ ᱭᱟ ᱡᱚᱝᱫᱟ ᱛᱩᱵᱤᱭᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱠᱤ ᱠᱩᱜᱟᱯ ᱥᱟᱝᱵᱩ ᱪᱤ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟ ᱫᱤᱱᱨᱮ ᱥᱚᱱᱡᱟᱝ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱜᱩ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱟᱝ ᱠᱤᱥᱤ ᱱᱮᱡ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱠᱤᱝᱜᱮ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱥᱚᱱᱫᱮ ᱪᱷᱮᱫᱩ ᱡᱟᱢᱵᱟ ᱤᱱᱟ ᱥᱤᱢᱛᱩ ᱛᱟᱝ ᱠᱷᱟᱝᱨᱟ ᱢᱟᱱᱟᱝ ᱣᱟ ᱛᱮᱣᱮ ᱜᱮᱭᱟᱝ ᱫᱩᱝᱜᱮᱱ ᱛᱷᱟᱝ ᱠᱤᱝᱜᱮ ᱞᱤᱭᱟ ᱠᱟᱹᱴᱤᱱ ᱪᱤᱥ ᱥᱩᱭᱟ ᱛᱷᱟᱝ ᱢᱩᱛᱩ ᱭᱟᱨᱠᱮ ᱭᱚᱭᱟ ᱛᱟ ᱡᱚᱱᱟᱝ ᱠᱤ ᱠᱤᱝ ᱵᱮ ᱥᱮᱢᱜᱟᱢ ᱡᱤᱜᱮ ᱢᱩᱛᱩ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱤᱭᱚᱨᱤᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟᱞᱟ ᱛᱟᱨᱟᱱ ᱡᱤ ᱢᱟᱱᱡᱩ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱱᱚᱞᱚᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱛᱩᱭᱛᱟ ᱫᱚᱞᱩᱝ ᱫᱚ ᱠᱤᱭᱚᱵᱟ ᱪᱟᱣᱟᱱ ᱞᱟᱢᱡᱩ ᱭᱚᱝ ᱵᱟᱫᱤᱱ ᱪᱮ ᱠᱟᱞᱮ ᱠᱷᱟᱵᱩᱨᱤ ᱠᱟᱯ ᱛᱩᱫᱩ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝ ᱞᱤᱭᱟ ᱭᱟᱝ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱪᱮᱵᱫᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱪᱷᱩᱝᱵᱮ ᱠᱟᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱚᱛᱟ ᱱᱟ ᱛᱷᱨᱤ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤᱱᱮᱡᱩ ᱪᱷᱮᱫᱩ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱤ ᱧᱮᱞ ᱞᱚᱛᱚᱯ ᱛᱷᱟᱝ ᱞᱟᱥᱚᱞᱤᱭᱟ ᱡᱚᱱᱫᱟ ᱛᱩᱭᱟ ᱠᱤ ᱠᱷᱩᱜᱚᱵ ᱡᱤᱨᱮ ᱥᱟᱢ ᱛᱚᱥᱟᱢ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱥᱤᱡᱮ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱢᱤᱡᱤᱱ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱜᱟᱞ ᱠᱤᱭᱚᱵᱤᱱᱟ ᱪᱷᱩᱝᱡᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱭᱟᱣᱩᱪ ᱢᱤᱱ ᱛᱩᱵᱨᱤ ᱥᱟᱢ ᱜᱤᱞ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱛᱩᱭᱫᱟᱱ ᱱᱟᱢᱵᱟ ᱠᱩᱱ ᱛᱩ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱥᱩᱭᱟᱫᱤ ᱛᱟᱜᱨᱮᱥᱱᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱜᱤ ᱱᱟᱢᱪᱩ ᱡᱩᱝᱜᱩᱨ ᱵᱟᱞ ᱛᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱢᱟᱡᱤᱵ ᱱᱟ ᱭᱟᱡᱤ ᱛᱟ ᱥᱮᱢᱱᱟ ᱛᱮᱢᱵᱚ ᱧᱮᱭᱟᱡᱤ ᱛᱤᱢᱟᱱᱥᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱧᱮᱱᱮ ᱥᱮᱢᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱴᱷᱤᱴᱤ ᱭᱟᱣᱩᱪ ᱱᱟᱱᱡᱮ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱥᱪᱮ ᱥᱩᱱᱛᱩᱵᱟ ᱫᱤᱱᱡᱮ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱢᱮᱡᱤ ᱞᱟᱢᱵᱚ ᱠᱟᱞᱤᱭᱟ ᱠᱷᱚᱡᱟ ᱫᱟ ᱯᱟᱪᱮ ᱭᱩᱱᱫᱩᱜᱤ ᱛᱟᱯᱥᱤ ᱭᱟᱣᱩᱪ ᱞᱮ ᱜᱩᱴᱩ ᱨᱮᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚᱜᱮ ᱢᱚᱴᱨᱮ ᱱᱟᱥᱟᱞ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱷᱮ ᱥᱩᱭᱟᱫᱤ ᱛᱟ ᱛᱩᱭᱱ ᱱᱟᱢᱤᱭᱟᱝ ᱥᱤᱢᱩᱭᱞ ᱡᱟᱝᱵᱤᱱᱟ ᱛᱤᱱᱮᱞᱮ ᱢᱮᱡᱤ ᱢᱮᱝᱜᱟ ᱫᱚᱵᱡᱤ ᱪᱷᱚᱨᱤᱥ ᱪᱮ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱚᱠᱷᱚᱱᱟᱝᱜᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟᱞ ᱢᱟᱱᱡᱚ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱪᱩᱝᱫᱩ ᱱᱮᱛᱟ ᱞᱚᱯᱴᱤ ᱡᱤᱢᱵᱮ ᱠᱚᱵᱞᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮᱜᱤ ᱪᱮᱫᱩ ᱱᱟᱝᱜᱮ ᱭᱚᱢᱟᱨᱤ ᱞᱟᱱᱤ ᱯᱷᱟᱢᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱫᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱯᱷᱩᱴᱩᱞᱤ ᱟᱭᱟ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤᱞ ᱯᱟᱨᱪᱮ ᱫᱟᱱᱡᱮ ᱪᱮᱫᱩ ᱠᱟᱨᱤᱱᱪᱮ ᱥᱩᱨᱤᱥ ᱪᱮ ᱛᱤᱱᱡᱮᱜᱤ ᱞᱚᱯᱥᱚᱭ ᱱᱟ ᱭᱚᱢᱟᱨᱤ ᱤᱱᱮᱞᱮ ᱛᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮᱜᱤ ᱫᱩᱥᱤ ᱡᱤᱠ ᱪᱷᱚᱢᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱤ ᱛᱷᱚᱭᱚᱝᱜᱩᱱ ᱥᱚᱭᱚ ᱱᱟᱞᱤᱭᱟ ᱛᱟ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱧᱟᱢᱱᱩ ᱭᱟᱣᱩᱪ ᱪᱷᱟᱡᱩᱭᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮᱜᱤ ᱠᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱡᱚᱢᱵᱚ ᱵᱮ ᱪᱷᱮᱝᱜᱩᱭ ᱱᱟ ᱥᱟᱞ ᱵᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱪᱮ ᱥᱩᱵᱤ ᱤᱱᱟ ᱥᱮᱡᱮ ᱭᱩᱱᱫᱮᱱ ᱠᱤ ᱭᱚᱝᱥ ᱪᱩ ᱵᱮ ᱠᱮᱵᱮ ᱤᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱠᱮᱫᱚ ᱯᱟᱜ ᱵᱮ ᱪᱩᱱ ᱛᱟᱱ ᱫᱮᱱ ᱵᱮ ᱭᱟᱱ ᱠᱤ ᱚ ᱠᱷᱚᱱᱟ ᱡᱩᱝᱜᱩᱱᱮ ᱪᱷᱟᱥᱟ ᱵᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱢᱤᱡᱤᱞ ᱞᱟᱝᱜᱟ ᱪᱷᱩᱞᱤ ᱭᱟᱱ ᱱᱮᱞᱩ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱡᱤ ᱭᱩᱵᱮ ᱫᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱧᱚᱝᱫᱚ ᱢᱟᱫᱩᱵ ᱛᱟ ᱭᱟᱱ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱢᱮᱥᱤ ᱫᱤ ᱪᱷᱚᱞᱟ ᱪᱩ ᱧᱮᱝ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱭᱚᱨᱤᱥ ᱪᱮ ᱥᱩᱱᱥᱟᱱ ᱛᱩᱵᱩ ᱠᱚᱜᱮ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱩᱜᱩᱱᱮ ᱛᱟ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱛᱤᱱᱡᱮ ᱠᱤ ᱛᱚᱥᱟᱢ ᱡᱤ ᱠᱤᱡᱮ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱞᱟ ᱪᱷᱟᱣᱟᱱ ᱥᱟᱝᱵᱚ ᱠᱟᱨ ᱪᱮᱵᱤ ᱤᱱᱮ ᱨᱮ ᱛᱟᱱᱟ ᱥᱤᱝᱠᱤ ᱱᱮᱵᱟᱵ ᱥᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱱᱡᱮ ᱡᱤᱞ ᱦᱚᱸᱫᱮ ᱭᱩᱵᱤ ᱤᱱᱮ ᱞᱮ ᱛᱩᱭᱫᱟᱱᱟ ᱯᱩᱠᱩᱱ ᱛᱩ ᱠᱟᱴᱤᱱ ᱪᱮ ᱥᱟᱢᱡᱮ ᱠᱤᱨᱟᱝᱜᱮ ᱠᱷᱟᱨᱮᱥᱱᱟ ᱨᱤᱝᱜᱤ ᱜᱤ ᱞᱚᱛᱚᱯ ᱛᱤᱢᱟᱱᱭᱟᱢ ᱵᱟ ᱢᱩᱛᱷᱩ ᱢᱤᱡᱤᱞ ᱞᱟᱝᱜᱟᱞᱤᱭᱟ ᱫᱩᱝᱜᱤᱱ ᱱᱟᱝᱜᱤ ᱪᱤᱝᱜᱩ ᱥᱩᱥᱟᱞᱟ

0: ну та раз же сядь мила себан джама на пчева сала сярона
1: лога лало
0: на сидите
1: чтобы я вас огала
0: хе не сето чи сидите во
1: но
0: сын нам соли сена чи сибен чазыр на и гисун се кай не буди нам жару соне да нам беса ту цисм сибди сунсе ди сам ся се си си ди и на и га ве ме до кан сер ся ji mi si ba ge sang me do ri yu ka sa kha la zhu nyu yu zhe xu gi xu sa tu ri lu nian bu tui ba mang bu yu ma ji ba zhou lu ke lu ri si xiang an an sun lian tu sun xie di xia zang ji sen na tu